полумраке пещеры, каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным весом.

полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным бедом.

Я Буран. Я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.